0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности: Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
0: Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
4: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
4: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
4: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитые $1000 существуют в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
7: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
6: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
8: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
6: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
9: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
6: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
9: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
6: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
7: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе. И когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
6: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
0: 20.
10: Бис.
0: 30.
10: Тис.
0: 40.
10: Чалис.
0: 50.
10: Пачас.
0: 60.
10: Сат.
0: 70.
10: Саттар.
0: 80.
10: Асси.
0: 90.
10: Навве.
0: 100.
10: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
12: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
12: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, но бумаги.
12: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
12: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
12: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
12: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
12: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
12: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
12: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
12: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
12: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
12: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
12: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
12: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
12: В смысле некуда?
11: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
12: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
12: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
12: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
12: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
12: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
13: География.
11: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
12: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
12: А сейчас этот маршрут отрезан?
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
12: Это же тысячи километров!
11: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
12: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
12: В каком смысле?
11: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
12: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
12: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
12: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
11: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
12: Ловушку?
11: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
12: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
11: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
12: Диктует цены.
11: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
12: И просят скидки?
11: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
12: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
11: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
12: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
11: А в нефтянке все еще жестче.
12: С нефтепродуктами тоже скидки.
11: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
12: А сейчас?
11: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
12: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
11: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
12: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
11: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
12: И сколько страна на этом теряет?
11: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
12: В год?
11: В месяц.
12: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
11: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
12: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
11: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
12: Ну почему сразу деградации?
11: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
12: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
11: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
12: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
11: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доля китайских узлов до 70%.
12: То есть просто собирают из чужих деталей?
11: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
12: А в чем риск-то?
11: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
12: Так.
11: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
12: Угу.
11: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
12: Но дешевле?
11: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
12: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
11: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
12: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
11: Ага.
12: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
11: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
12: Ого!
11: Экономика тупо живет в долг.
12: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
11: Да, 14,4 миллиарда долларов.
12: Ну вот, огромная подушка безопасности?
11: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
12: И отлично. Золото – самый надежный актив.
11: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
12: Но золото можно продать на бирже?
11: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
12: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
11: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
12: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
11: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
12: Обалдеть.
11: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
12: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
11: Абсолютно.
12: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
11: Это статистический мираж.
12: В смысле?
11: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
12: А какая реальная безработица?
11: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
12: Это как?
11: Человек не уволен, но…
12: Но?
11: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
12: Ага, и платят меньше.
11: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
12: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
11: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
12: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
11: Например?
12: Ну, сложная химия.
11: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
12: Инженеры.
11: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
12: И куда они?
11: уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
12: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
11: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
12: Да уж.
11: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
12: Цены растут.
11: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
12: Угу.
11: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
12: А внутри страны дефицит.
11: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
12: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
11: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
14: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
15: И прилетело.
14: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров, сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
13: Важный сигнал.
16: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
17: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
16: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
18: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
16: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
15: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
16: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
18: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
16: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
19: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
20: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
11: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
20: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
11: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
20: Гарантированный,
11: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
20: Слушай,
11: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
20: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
11: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
20: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
11: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
20: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
11: Громкие слова.
20: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
11: Кризисы бывают везде.
20: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
11: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
20: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
11: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
20: За счет бесконечных долгов.
11: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
20: Это позволило заткнуть дыры.
11: Долги есть у всех государств.
20: Это классическая долговая ловушка.
11: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
20: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
11: Это стандартная финансовая практика.
20: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса «кво», за которые расплачиваются простые граждане.
4: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса «кво» — цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
20: Опять разговоры про газ.
4: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
20: Это иллюзия на копэкономию.
4: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
20: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
21: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
20: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
21: И какой же чек?
20: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
21: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
20: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
21: Рынок просто перестраивается.
20: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
21: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
20: Технологической независимости? Серьезно?
21: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
20: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
21: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
20: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
21: Но производство не останавливается.
20: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
21: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
20: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
21: Индустриальный сектор оказался прочнее.
20: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
21: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
20: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
21: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
20: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
21: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
21: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
21: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
21: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
21: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
21: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
2: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
21: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
2: И для кого это все производится?
21: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
2: Это вопрос физического выживания.
21: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
21: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
21: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
20: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
21: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
20: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
21: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
20: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
21: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
20: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
21: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
3: Но для обновления ООН важны не только персонали и руководители, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
13: Важный сигнал.
8: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
22: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
8: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
22: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
8: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
22: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
8: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет

0: Цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
3: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
5: Благими намерениями выслана дорога в ад.
4: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
6: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
4: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
7: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и...

0: штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
1: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
2: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
7: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллионов долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития в стран, входящих в орган, ну, в союзные государства, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
4: Важный сигнал.
8: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
9: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
8: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
9: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
8: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
9: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
8: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
10: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям. Все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих как бы слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
8: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в обверенном ему регионе.
11: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это практически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштабное страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
13: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
13: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
13: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
13: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну, типа пересчитать всех?
13: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
13: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля. Торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
13: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
13: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
13: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
13: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
13: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
13: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
13: 8? От всех закрывшихся?
14: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
13: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
14: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
13: В смысле?
14: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
13: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
14: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
13: Ну да, логично.
14: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
13: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
14: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
13: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
14: Именно так.
13: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
14: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
13: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
14: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
13: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
14: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
13: То есть разница колоссальная.
14: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
13: А что может быть хуже 20%?
14: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
13: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
14: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
13: Так, и сколько это в деньгах?
14: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
13: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
14: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
13: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
14: Да, отличная аналогия.
13: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
14: Давай.
13: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
14: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
13: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
14: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
13: Так, минус 100 рублей, остается 400.
14: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
13: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
14: Угу.
13: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
14: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
13: А какие там штрафы?
14: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
13: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
14: Mm-hmm.
13: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
14: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
13: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
14: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
13: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
14: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
13: Угу.
14: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
13: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
14: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
13: Призрак.
14: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
13: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
14: Да, все риски перекладываются на потребителя.
13: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
13: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
14: Угу.
13: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
14: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
13: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
14: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
13: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
14: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
16: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
15: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
17: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
15: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
17: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
15: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
18: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
15: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
18: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
5: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
19: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
20: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
5: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
21: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
5: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
0: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление. Будем искать вам замену».
1: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
22: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
1: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
23: «Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
24: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
25: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
26: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности: Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
2: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
5: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
3: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
5: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
3: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
5: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
8: Покровский район на сегодняшний день, а Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
10: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
11: Это информационная атака на Россию.
9: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
12: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
9: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
14: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
9: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
16: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
9: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
5: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
15: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в ху...

0: Исследования за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
5: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
4: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
6: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО перед

0: На уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
1: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
0: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
1: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее скорее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление четырех лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
8: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
1: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
9: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такая возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
1: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
8: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
1: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
9: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
1: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камерой предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
7: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
11: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
10: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
11: Ага, интересное сравнение.
10: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
11: Точно.
10: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
11: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
10: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
11: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
10: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
11: Или руководителя управления, да.
10: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
11: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
10: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
11: Переработками, очевидно.
10: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
11: закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
10: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
11: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
10: Угу.
11: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
10: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
11: Людям было просто страшно заводить детей.
10: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
11: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
10: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
11: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
10: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
11: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
10: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
11: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
10: В силу возраста или просто выгорания.
11: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
10: И это еще самый оптимистичный сценарий.
11: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
10: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
11: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
10: Люди массово бегут.
11: Бегут?
10: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
11: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
10: Ну, когда-то да.
11: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
10: Заработать можно, если звезды сойдутся.
11: В смысле?
10: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
11: Ну, это идеальный сценарий.
10: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
11: Ага.
10: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
11: Ну, это сезонность, да.
10: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
11: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
10: Точно. Огромные логистические хабы.
11: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
10: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
11: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
10: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
11: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
10: Какой?
11: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
10: А, классическая советская пирамида унижения.
11: Директор треста кроет матом начальника участка.
10: Тот срывается на прораба.
11: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
10: Типа так закаляется характер.
11: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
10: А кто приходит закрывать эти дыры?
11: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
10: Методом проб и ошибок.
11: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
10: Примерзающие углы.
11: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
10: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
11: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
10: Давай цифры.
11: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
10: Угу.
11: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
10: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
11: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
10: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
11: Некомпетентное руководство.
10: Именно.
11: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
10: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
11: Давай разберем.
10: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
11: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
10: сложнейшими процедурами согласования премий.
11: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
10: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
11: Да-да.
10: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
11: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
10: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
11: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
10: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
11: Соседние рынки.
10: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
11: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
10: Самых смелых и инициативных.
11: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
10: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
11: Да уж.
10: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
11: Ну, как обычно.
10: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
11: Ага.
10: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
11: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
10: Безусловно.
11: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
10: На бумаге это выглядит безупречно.
11: Так.
10: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
11: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
10: Смотри, Никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
12: Ну, логично.
10: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
12: Да, без сил даже поговорить с семьей.
10: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
12: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
10: Именно.
12: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
10: К раскручиванию инфляционной спирали.
12: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
10: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
12: Как это выглядит на практике?
10: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
12: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
10: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
12: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
10: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
12: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
10: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
12: Именно так.
10: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
14: Благими намерениями выслана дорога в ад.
13: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
14: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
13: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
15: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
16: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
17: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
13: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
18: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
18: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырла. вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
18: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
19: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
3: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дованков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
22: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
21: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
23: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
21: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиру, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
24: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
21: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, само собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
0: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
5: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
4: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
8: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
4: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
7: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
9: 12.
11: Бара.
9: 13.
11: Тера.
9: 14.
11: Чодага.
9: 15.
11: Пандрага.
9: 16.
11: Сулага.
9: 17.
11: Сатрага.
9: 18.
11: Атара.
9: 19.
11: Униз.
9: 20.
11: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
12: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений, определим обязательные условия замены наказания более строгим: злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Донфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли 2 лимузина. 2 шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
10: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
4: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
14: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных.

0: себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
1: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
4: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
3: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
5: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
3: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
6: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
3: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
6: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
3: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
4: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
3: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
8: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля

0: траншоз в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
3: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
3: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
3: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
4: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
0: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Каске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
7: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
6: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
8: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
6: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
9: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
6: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
9: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
6: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
7: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
6: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навве.
10: 100.
11: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
13: Да, тема прям горячая.
12: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
13: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
12: Ага, но бумаги.
13: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
12: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
13: Угу.
12: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
13: Логично, выручка 100 рублей.
12: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
13: Так, ну получается 126 рублей.
12: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
13: А яблок-то физически стало меньше?
12: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
13: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
12: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
13: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
12: Ходят, да.
13: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
12: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
13: Ого, приличный объем.
12: А сейчас?
13: 22-24 тысячи штук.
12: Падение на треть.
13: 100%. Падение физического объема.
12: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
13: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
12: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
13: В смысле некуда?
12: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
13: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
12: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
13: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
12: Калий.
13: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
12: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
13: В ту же Бразилию, Китай.
12: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. а к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
13: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
12: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
13: Литовский порт, да.
12: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
13: А сейчас этот маршрут отрезан?
12: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
13: Это же тысячи километров!
12: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
13: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
12: Работают. Но это работа ради работы.
13: В каком смысле?
12: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
13: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
12: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
13: Затопят?
12: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
13: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
12: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
13: Ловушку?
12: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
13: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
12: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
13: Диктует цены.
12: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
13: И просят скидки?
12: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
13: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
12: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
13: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
12: А в нефтянке все еще жестче.
13: С нефтепродуктами тоже скидки.
12: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
13: А сейчас?
12: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
13: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
12: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
13: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
12: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
13: И сколько страна на этом теряет?
12: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
13: В год?
12: В месяц.
13: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
12: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
13: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
12: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
13: Ну почему сразу деградации?
12: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
13: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
12: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
13: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
12: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
13: То есть просто собирают из чужих деталей?
12: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
13: А в чем риск-то?
12: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
13: Так.
12: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
13: Угу.
12: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
13: Но дешевле?
12: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
13: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
12: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
13: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
12: Ага.
13: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
12: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
13: Ого!
12: Экономика тупо живет в долг.
13: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
12: Да, 14,4 миллиарда долларов.
13: Ну вот, огромная подушка безопасности?
12: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
13: И отлично. Золото – самый надежный актив.
12: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
13: Но золото можно продать на бирже?
12: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
13: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
12: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
13: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
12: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
13: Обалдеть.
12: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
13: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
12: Абсолютно.
13: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
12: Это статистический мираж.
13: В смысле?
12: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
13: А какая реальная безработица?
12: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
13: Это как?
12: Человек не уволен, но…
13: Но?
12: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
13: Ага, и платят меньше.
12: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
13: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
12: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
13: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
12: Например?
13: Ну, сложная химия.
12: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
13: Инженеры.
12: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
13: И куда они?
12: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
13: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
12: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
13: Да уж.
12: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
13: Цены растут.
12: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
13: Угу.
12: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны? страны дефицит.
12: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
12: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
14: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска полетело 80
15: и прилетело.
14: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров, сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
1: Важный сигнал.
16: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
17: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
16: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
18: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
16: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
15: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
16: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
18: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
16: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
19: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию.
12: В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
20: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
12: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
20: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
12: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
20: Гарантированный, ну-ну.
12: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
20: Слушай,
12: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
20: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
12: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
20: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
12: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
20: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
12: Громкие слова.
20: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
12: Кризисы бывают везде.
20: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
12: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
20: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
12: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
20: За счет бесконечных долгов.
12: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
20: Это позволило заткнуть дыры.
12: Долги есть у всех государств.
20: Это классическая долговая ловушка.
12: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
20: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
12: Это стандартная финансовая практика.
20: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
12: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
20: Опять разговоры про газ.
12: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
20: Это иллюзия на копэкономию.
3: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
20: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
3: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
20: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
3: И какой же чек?
20: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
3: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
20: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
3: Рынок просто перестраивается.
20: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
3: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
20: Технологической независимости? Серьезно?
3: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
20: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
3: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
20: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
3: Но производство не останавливается.
20: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
3: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
20: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
3: Индустриальный сектор оказался прочнее.
20: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
3: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
20: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
3: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
20: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
3: Это координация, а не привязка.
20: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
3: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
4: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
3: Это временный этап адаптации.
4: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
3: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
4: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
3: Это разговоры о мифических перспективах.
4: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
3: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
3: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
4: И для кого это все производится?
3: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
3: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
4: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
3: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
4: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
3: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
21: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
3: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
21: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
3: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
20: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
3: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
20: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
3: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
0: Но для обновления ООН важны не только персонали и руководители, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
22: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
22: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
22: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
7: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому

0: президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
1: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
0: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
4: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллиона долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в союзное государство, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно...

0: неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
1: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
0: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в уверенном ему регионе.
5: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабах страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
8: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
8: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
7: Угу.
8: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
8: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
8: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
8: Да, вся оптовая торговля.
6: торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
7: Ого.
6: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
7: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
6: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
7: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
6: 100%.
7: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
6: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
7: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
6: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
7: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
6: Около 8%.
7: 8? От всех закрывшихся?
6: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
7: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
6: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
7: В смысле?
6: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
7: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
6: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
7: Ну да, логично.
6: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
7: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
6: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
7: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
6: Именно так.
7: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
6: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
7: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
6: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
7: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
6: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
7: То есть разница колоссальная.
6: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
7: А что может быть хуже 20%?
6: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
7: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
6: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
7: Так, и сколько это в деньгах?
6: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
7: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
6: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
7: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
6: Да, отличная аналогия.
7: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
6: Давай.
7: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
6: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
7: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
6: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
7: Так, минус 100 рублей, остается 400.
6: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
7: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
6: Угу.
7: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
6: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
7: А какие там штрафы?
6: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
7: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
6: Угу.
7: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
6: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
7: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
6: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
7: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
6: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
7: Угу.
6: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
7: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
6: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
7: Призрак.
6: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
7: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
6: Да, все риски перекладываются на потребителя.
7: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
6: Угу.
7: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
6: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
7: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
6: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
7: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
8: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя.
6: До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
9: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
10: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
9: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
10: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
11: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
9: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
11: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
12: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
13: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
12: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
14: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
12: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
15: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
17: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
16: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
18: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
16: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
19: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
16: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
20: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
16: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
21: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
16: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
22: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
23: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
12: В Последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
0: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
12: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
0: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
12: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
1: Шкловский район на сегодняшний день, а Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
2: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Так как... Это информационная атака на Россию.
16: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
7: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
16: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
8: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
16: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
24: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
16: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
25: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
12: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
26: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
12: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
2: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
12: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
26: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
12: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
6: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
3: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
9: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
10: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
9: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова

0: вечном. Важный сигнал.
1: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
2: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который, как бы, высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
1: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
2: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
2: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его, как бы, извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы, уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
3: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже, как бы, в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме.

0: Кроме того, смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
3: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
5: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
4: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
6: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
4: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
7: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
4: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
6: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
4: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
3: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше, и потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
9: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
8: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
9: Ага, интересное сравнение.
8: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
9: Точно.
8: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
9: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
8: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
9: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
8: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
9: Или руководителя управления, да.
8: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
9: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
8: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
9: Переработками, очевидно.
8: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
9: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
8: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
9: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
8: Угу.
9: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
8: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
9: Людям было просто страшно заводить детей.
8: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
9: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
8: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
9: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
8: Только этого ядра физически мало, людей просто нет.
9: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
8: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
9: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
8: В силу возраста или просто выгорания...
9: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
8: И это еще самый оптимистичный сценарий.
9: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
8: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
9: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
8: Люди массово бегут.
9: Бегут?
8: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
9: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
8: Ну, когда-то да.
9: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
8: Заработать можно, если звезды сойдутся.
9: В смысле?
8: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
9: Ну, это идеальный сценарий.
8: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
9: Ага.
8: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
9: Ну, это сезонность, да.
8: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
9: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
8: Точно. Огромные логистические хабы.
9: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
8: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
9: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
8: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
9: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
8: Какой?
9: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
8: А, классическая советская пирамида унижения.
9: Директор треста кроет матом начальника участка.
8: Тот срывается на прораба.
9: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
8: Типа так закаляется характер.
9: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
8: А кто приходит закрывать эти дыры?
9: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
8: Методом проб и ошибок.
9: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
8: Примерзающие углы.
9: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
8: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
9: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
8: Давай цифры.
9: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
8: Угу.
9: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
8: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
9: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
8: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
9: Некомпетентное руководство.
8: Именно.
9: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
8: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
9: Давай разберем.
8: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
9: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
8: сложнейшими процедурами согласования премий.
9: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
8: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
9: Да-да.
8: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
9: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
8: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
9: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
8: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
9: Соседние рынки.
8: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
9: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
8: Самых смелых и инициативных.
9: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
8: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
9: Да уж.
8: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
9: Ну, как обычно.
8: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
9: Ага.
8: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
9: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
8: Безусловно.
9: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
8: На бумаге это выглядит безупречно.
9: Так.
8: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
9: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
8: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
9: Ну, логично.
8: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
9: Да, без сил даже поговорить с семьей.
8: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
9: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
8: Именно.
9: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
8: К раскручиванию инфляционной спирали.
9: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
8: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
9: Как это выглядит на практике?
8: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
9: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
8: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
9: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
8: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
9: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
8: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
9: Именно так.
8: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
11: Благими намерениями выслана дорога в ад.
10: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
12: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
10: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
13: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
14: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
15: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
10: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
16: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
16: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
16: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
17: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Бьют, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
20: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
19: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
21: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
19: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
22: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
19: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
23: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
5: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
4: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
4: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
24: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
26: Тера.
25: 14.
26: Чодага.
25: 15.
26: Пандрага.
25: 16.
26: Сола.
25: 17.
26: Сатра.
25: 18.
26: Атара.
25: 19.
26: Униз.
25: 20.
26: Бис.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
2: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
27: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений, определим обязательные условия замены наказания более строгим – злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Данфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
3: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
4: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
8: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
4: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
8: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
4: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
9: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
19: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
10: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
19: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
11: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
19: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
11: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
19: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
9: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
19: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
6: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимодействия.

0: Начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около 945 долларов по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
0: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
0: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
5: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.

0: Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
2: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
3: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
4: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
4: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
1: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
2: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
8: Да, тема прям горячая.
7: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
8: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
7: Ага, но бумаги.
8: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
7: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
8: Угу.
7: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
8: Логично, выручка 100 рублей.
7: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
8: Так, ну получается 126 рублей.
7: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
8: А яблок-то физически стало меньше?
7: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
8: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
7: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
8: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
7: Ходят, да.
8: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
7: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
8: Ого, приличный объем.
7: А сейчас?
8: 22-24 тысячи штук.
7: Падение на треть.
8: 100%. Падение физического объема.
7: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
8: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
7: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
8: В смысле некуда?
7: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
8: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
7: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
8: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
7: Калий.
8: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
7: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
8: В ту же Бразилию, Китай.
7: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
8: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
7: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
8: Литовский порт, да.
7: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
8: А сейчас этот маршрут отрезан?
7: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
8: Это же тысячи километров!
7: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
8: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
7: Работают. Но это работа ради работы.
8: В каком смысле?
7: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
8: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
7: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
8: Затопят?
7: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
8: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
7: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
8: Ловушку?
7: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
8: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
7: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
8: Диктует цены.
7: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
8: И просят скидки?
7: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
8: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
7: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
8: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
7: А в нефтянке все еще жестче.
8: С нефтепродуктами тоже скидки.
7: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
8: А сейчас?
7: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
8: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
7: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
8: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
7: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
8: И сколько страна на этом теряет?
7: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
8: В год?
7: В месяц.
8: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
7: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
8: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
7: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
8: Ну почему сразу деградации?
7: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
8: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
7: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
8: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
7: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
8: То есть просто собирают из чужих деталей?
7: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
8: А в чем риск-то?
7: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
8: Так.
7: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
8: Угу.
7: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
8: Но дешевле?
7: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
8: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
7: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
8: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
7: Ага.
8: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
7: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
8: Ого!
7: Экономика тупо живет в долг.
8: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
7: Да, 14,4 миллиарда долларов.
8: Ну вот, Огромная подушка безопасности?
7: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
8: И отлично. Золото – самый надежный актив.
7: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
8: Но золото можно продать на бирже?
7: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
8: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
7: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
8: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
7: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
8: Обалдеть.
7: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
8: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
7: Абсолютно.
8: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
7: Это статистический мираж.
8: В смысле?
7: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
8: А какая реальная безработица?
7: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
8: Это как?
7: Человек не уволен, но…
8: Но?
7: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
8: Ага, и платят меньше.
7: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
8: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
7: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
8: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
7: Например?
8: Ну, сложная химия.
7: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
8: Инженеры.
7: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
8: И куда они?
7: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
8: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
7: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
8: Да уж.
7: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
8: Цены растут.
7: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
8: Угу.
7: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
8: А внутри страны дефицит.
7: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
8: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
7: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
9: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
10: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 7 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
11: И прилетело.
10: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
0: Важный сигнал.
12: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
12: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
14: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
12: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
15: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
12: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
14: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
12: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
11: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
16: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
7: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
16: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
7: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
16: Гарантированный, ну-ну.
7: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
16: Слушай,
7: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
16: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
7: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
16: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
7: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
16: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
7: Громкие слова.
16: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
7: Кризисы бывают везде.
16: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
7: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
16: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
7: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
16: За счет бесконечных долгов.
7: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
16: Это позволило заткнуть дыры.
7: Долги есть у всех государств.
16: Это классическая долговая ловушка.
7: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
16: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
7: Это стандартная финансовая практика.
16: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
7: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
16: Опять разговоры про газ.
7: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
16: Это иллюзия на капэкономию.
7: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
16: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
7: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
16: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
7: И какой же чек?
16: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
7: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
16: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
7: Рынок просто перестраивается.
16: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
7: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
16: Технологической независимости? Серьезно?
7: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
16: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
17: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
16: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
17: Но производство не останавливается.
16: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
17: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
16: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
17: Индустриальный сектор оказался прочнее.
16: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
17: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
16: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
17: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
16: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
17: Это координация, а не привязка.
16: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
17: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
16: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
17: Это временный этап адаптации.
16: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
17: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
16: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
17: Это разговоры о мифических перспективах.
16: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
17: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
16: Это так называемая безопасность, обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
17: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
16: И для кого это все производится?
17: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
16: Это вопрос физического выживания.
17: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
16: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
17: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
16: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
17: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
16: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
17: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
16: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
17: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
16: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
17: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
16: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
17: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
18: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: Важный сигнал.
19: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
20: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
19: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
20: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
19: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
20: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
19: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
21: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
19: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
18: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
1: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на

0: и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
3: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллиона долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития в стран, входящих в орган, в союзные государства, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
1: Важный сигнал.
4: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
5: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
4: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
5: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
4: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного

0: Топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
1: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушании, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. И, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в обверенном ему регионе.
5: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабах страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
8: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
8: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
7: Угу.
8: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
8: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
8: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
8: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
7: Ого.
8: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
7: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
8: Масштаб дикий.
6: Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
7: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
6: 100%.
7: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги — это был вообще единственный способ физически выжить.
6: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
7: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
6: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
7: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
6: Около 8%.
7: 8? От всех закрывшихся?
6: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
7: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
6: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
7: В смысле?
6: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
7: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
6: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
7: Ну да, логично.
6: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
7: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
6: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
7: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
6: Именно так.
7: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
6: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
7: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
6: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
7: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка — это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
6: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
7: То есть разница колоссальная.
6: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
7: А что может быть хуже 20%?
6: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
7: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
6: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
7: Так, и сколько это в деньгах?
6: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
7: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
6: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
7: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
6: Да, отличная аналогия.
7: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
6: Давай.
7: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
6: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
7: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
6: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
7: Так, минус 100 рублей, остается 400.
6: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
7: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
6: Угу.
7: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
6: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
7: А какие там штрафы?
6: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
7: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
6: Mm-hmm.
7: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
6: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
7: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
6: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
7: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
6: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
7: Угу.
6: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
7: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
6: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
7: Призрак.
6: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
7: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
6: Да, все риски перекладываются на потребителя.
7: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
6: Угу.
7: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
6: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
7: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
6: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
7: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
6: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
9: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
11: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
9: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
11: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
12: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
9: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
12: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
13: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
14: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
13: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
15: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
13: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
16: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
13: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
18: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
17: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
19: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто. Особенно, когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
17: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
20: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
17: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
21: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
17: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
1: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
17: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
22: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
13: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
0: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
13: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
0: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
13: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
5: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
23: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
24: Это информационная атака на Россию.
8: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
6: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
8: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
8: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
10: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
8: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
11: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
13: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
24: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
13: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
25: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемое рабочее место.
13: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
24: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
13: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и у Гизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
9: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
3: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
12: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
14: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
12: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
14: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
1: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
0: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. И, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
5: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему

0: ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
3: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
2: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
4: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
2: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
3: Уважаемый Беловович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
2: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
4: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
2: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
0: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшно. страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
7: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
6: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
7: Ага, интересное сравнение.
6: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
7: Точно.
6: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
7: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
6: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
7: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
6: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
7: Или руководителя управления, да.
6: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
7: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
6: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
7: Переработками, очевидно.
6: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
7: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
6: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
7: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
6: Угу.
7: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
6: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
7: Людям было просто страшно заводить детей.
6: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
7: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
6: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
7: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
6: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
7: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
6: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
7: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
6: В силу возраста или просто выгорания.
7: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
6: И это еще самый оптимистичный сценарий.
7: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
6: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
7: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
6: Люди массово бегут.
7: Бегут?
6: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
7: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
6: Ну, когда-то да.
7: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
6: Заработать можно, если звезды сойдутся.
7: В смысле?
6: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
7: Ну, это идеальный сценарий.
6: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
7: Ага.
6: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
7: Ну, это сезонность, да.
6: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
6: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
6: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
6: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
6: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
6: Классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
6: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
6: Типа так закаляется характер.
7: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
6: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
6: Методом проб и ошибок.
7: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
6: Примерзающие углы.
7: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
6: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
7: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
6: Давай цифры.
7: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
6: Угу.
7: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
6: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
7: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
6: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
7: Некомпетентное руководство.
6: Именно.
7: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
6: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
7: Давай разберем.
6: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
7: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
6: сложнейшими процедурами согласования премий.
7: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
6: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
7: Да-да.
6: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
7: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
6: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
7: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
6: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
7: Соседние рынки.
6: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
7: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
6: Самых смелых и инициативных.
7: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
6: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
7: Да уж.
6: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
7: Ну, как обычно.
6: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
7: Ага.
6: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
7: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
6: Безусловно.
7: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
6: На бумаге это выглядит безупречно.
7: Так.
6: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
7: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
6: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
7: Ну, логично.
6: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
7: Да, без сил даже поговорить с семьей.
6: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
7: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
6: Именно.
7: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
6: К раскручиванию инфляционной спирали.
7: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
6: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
7: Как это выглядит на практике?
6: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
7: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
6: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
7: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
6: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
7: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
6: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
7: Именно так.
6: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
8: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
10: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
8: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
11: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
12: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
13: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
8: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
15: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
14: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
15: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
14: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
15: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
14: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
16: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
17: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
14: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
14: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дованков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
19: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
20: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
21: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
20: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиру, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
22: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
20: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
23: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
0: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
24: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
24: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
3: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
24: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
24: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
7: 12.
25: Бара.
7: 13.
25: Тера.
7: 14.
25: Чодага.
7: 15.
25: Пандрага.
7: 16.
25: Сола.
7: 17.
25: Сатра.
7: 18.
25: Атара.
7: 19.
25: Унис.
7: 20.
25: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
26: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгими. злостность уклонения осужденного от отбывания назначенного наказания.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
24: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Донфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
24: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
8: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
24: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
9: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
24: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
9: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
24: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
10: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
20: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
11: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
20: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
12: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
20: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
12: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
20: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
10: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
20: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
13: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3174

0: 400 рублей. Преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000. Юрисконсульту максимум 1500. Инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей. Кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600. Специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
0: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
5: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
7: Очевидцы также говорят, что в коридоре девушка...

0: Девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
2: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
3: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
3: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Причем школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
0: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
8: Да, тема прям горячая.
7: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
8: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
7: Ага, но бумаги.
8: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
7: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
8: Угу.
7: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
8: Логично, выручка 100 рублей.
7: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
8: Так, ну получается 126 рублей.
7: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
8: А яблок-то физически стало меньше?
7: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
8: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
7: Да-да-да. В акпритом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
8: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
7: Ходят, да.
8: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
7: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
8: Ого, приличный объем.
7: А сейчас?
8: 22-24 тысячи штук.
7: Падение на треть.
8: 100%. Падение физического объема.
7: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
8: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
7: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
8: В смысле некуда?
7: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
8: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
7: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
8: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
7: Калий.
8: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
7: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
8: В ту же Бразилию, Китай.
7: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
8: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
7: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
8: Литовский порт, да.
7: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
8: А сейчас этот маршрут отрезан?
7: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
8: Это же тысячи километров!
7: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
8: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
7: Работают. Но это работа ради работы.
8: В каком смысле?
7: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
8: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
7: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
8: Затопят?
7: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
8: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
7: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
8: Ловушку?
7: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
8: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
7: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
8: Диктует цены.
7: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
7: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
7: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
7: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
7: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
7: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
7: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
7: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
7: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
9: В год?
7: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
7: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
7: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
7: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
7: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
7: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
7: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
7: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
7: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
7: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
7: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
7: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
7: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
7: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
7: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
7: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
7: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
7: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
7: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
9: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
7: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
9: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
7: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
8: Обалдеть.
7: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
8: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
7: Абсолютно.
8: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
7: Это статистический мираж.
8: В смысле?
7: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
8: А какая реальная безработица?
7: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
8: Это как?
7: Человек не уволен, но…
8: Но?
7: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
8: Ага, и платят меньше.
7: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
8: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
7: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
8: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
7: Например?
8: Ну, сложная химия.
7: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
8: Инженеры.
7: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
8: И куда они?
7: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
8: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
7: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
8: Да уж.
7: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
8: Цены растут.
7: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
8: Угу.
7: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
8: А внутри страны дефицит.
7: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
8: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
7: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
11: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое.
12: Обычно.
11: Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 из 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8. Макс, надо было делегацию перевезти, поэтому из Минска прилетело 80, и прилетело, самое удивительное, прилетело 86 пассажиров, сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
6: Важный сигнал.
12: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
12: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
14: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
12: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
15: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
12: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
14: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
12: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
16: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
17: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
7: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
17: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
7: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
17: Гарантированный, ну-ну.
7: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
17: Слушай,
7: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
17: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
7: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
17: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
7: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
17: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
7: Громкие слова.
17: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
7: Кризисы бывают везде.
17: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций. но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
18: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
17: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
18: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
17: За счет бесконечных долгов.
18: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастрофы.
17: Это позволило заткнуть дыры.
18: Долги есть у всех государств.
17: Это классическая долговая ловушка.
18: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
17: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
18: Это стандартная финансовая практика.
17: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
18: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
17: Опять разговоры про газ.
18: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
17: Это иллюзия на капэкономию.
18: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
17: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
18: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
17: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
18: И какой же чек?
17: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
18: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
17: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
18: Рынок просто перестраивается.
17: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
18: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
17: Технологической независимости? Серьезно?
18: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
17: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
18: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
17: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
18: Но производство не останавливается.
17: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
18: Зато эти станки работают, они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
17: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
18: Индустриальный сектор оказался прочнее.
17: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
18: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
17: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
18: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
17: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
18: Это координация, а не привязка.
9: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
18: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
9: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
18: Это временный этап адаптации.
9: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
18: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
9: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
18: Это разговоры о мифических перспективах.
9: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
18: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
17: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
18: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
17: И для кого это все производится?
18: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
17: Это вопрос физического выживания.
18: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
17: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
18: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
17: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
18: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
17: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
18: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
17: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
18: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
17: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
18: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
17: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
18: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
19: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
6: Важный сигнал.
20: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
21: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
20: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
21: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
20: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
21: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
20: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
22: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
20: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
19: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
2: Благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
3: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию, а

0: отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст. Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
2: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллионов долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в союзное государство, стран, входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
1: Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС,

0: похожего типа. Это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в обверенном ему регионе.
5: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабе страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
8: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
8: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо, вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
8: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
8: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
8: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
7: Ого.
8: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
7: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
8: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
7: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
8: 100%.
7: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
8: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
7: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
6: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
7: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
6: Около 8%.
7: 8? От всех закрывшихся?
6: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
7: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
6: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
7: В смысле?
6: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
7: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
6: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
7: Ну да, логично.
6: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
7: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
6: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
7: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
6: Именно так.
7: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
6: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
7: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
6: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
7: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
6: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
7: То есть разница колоссальная.
6: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
7: А что может быть хуже 20%?
6: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
7: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
6: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
7: Так, и сколько это в деньгах?
6: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
7: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
6: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
7: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
6: Да, отличная аналогия.
7: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
6: Давай.
7: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
6: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
7: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
6: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
7: Так, минус 100 рублей, остается 400.
6: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
7: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
6: Угу.
7: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
6: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
7: А какие там штрафы?
6: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
7: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
6: Угу.
7: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
6: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
7: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
6: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
7: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
6: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
7: Угу.
6: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
7: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле. и формирует культуру обхода закона.
6: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
7: Призрак.
6: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
7: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
6: Да, все риски перекладываются на потребителя.
7: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
6: Угу.
7: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
6: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
7: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
6: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
7: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
6: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
9: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
11: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
9: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
12: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
13: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
9: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
13: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
14: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
15: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
14: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
16: «Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника».
14: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
17: «Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация».
14: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
19: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
18: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
20: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
18: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
21: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
18: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
22: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
18: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
23: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
18: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
1: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
2: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
14: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
4: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
14: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
4: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
14: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запаса настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
6: Шкловский район на сегодняшний день, а Купаловская сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
8: Так как... Это информационная атака на Россию.
18: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
24: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
18: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
9: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
10: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
11: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
10: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
12: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
14: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
13: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
14: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
25: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
14: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
13: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
14: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ушье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
16: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что...
3: Важный сигнал.
17: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
19: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
17: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
19: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
17: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
19: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать, так чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
17: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
0: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы.

0: Соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушание.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
4: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
6: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
5: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и

0: ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
1: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении, по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
0: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
2: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
0: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
1: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
0: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камерой предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
5: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что – руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
3: Так. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
7: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
6: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
7: Ага, интересное сравнение.
6: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
7: Точно.
6: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
7: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
6: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
7: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
6: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
7: Или руководителя управления, да.
6: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
7: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
6: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
7: Переработками, очевидно.
6: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
7: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
6: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
7: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
6: Угу.
7: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
6: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
7: Людям было просто страшно заводить детей.
6: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
7: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
6: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
7: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
6: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
7: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
6: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
7: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
6: В силу возраста или просто выгорания.
7: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
6: И это еще самый оптимистичный сценарий.
7: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
6: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
7: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
6: Люди массово бегут.
7: Бегут?
6: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
7: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
6: Когда-то да.
7: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
6: Заработать можно, если звезды сойдутся.
7: В смысле?
6: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
7: Это идеальный сценарий.
6: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
7: Ага.
6: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
7: Это сезонность, да.
6: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
6: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
6: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
6: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
6: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
6: Классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
6: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
6: Так закаляется характер.
7: Да. Только новое поколение специалистов категорически не готовы это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
6: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
6: Методом проб и ошибок.
7: Да. И для конечного потребителя, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
6: Примерзающие углы.
7: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
6: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
7: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
6: Давай цифры.
7: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
6: Угу.
7: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, Знаешь, что происходит?
6: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
7: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
6: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
7: Некомпетентное руководство.
6: Именно.
7: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
6: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
7: Давай разберем.
6: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
7: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
6: сложнейшими процедурами согласования премий.
7: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
6: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
7: Да-да.
6: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
7: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
6: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
7: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
6: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
7: Соседние рынки.
6: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
7: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
6: Самых смелых и инициативных.
7: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
6: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
7: Да уж.
6: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
7: Ну, как обычно.
6: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
7: Ага.
6: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
7: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
6: Безусловно.
7: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
6: На бумаге это выглядит безупречно.
7: Так.
6: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
7: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
6: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
7: Ну, логично.
6: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
7: Да, без сил даже поговорить с семьей.
6: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
7: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
6: Именно.
7: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
6: К раскручиванию инфляционной спирали.
7: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
6: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
7: Как это выглядит на практике?
6: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
7: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
6: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
7: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
6: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
7: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
6: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
7: Именно так.
6: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
8: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
10: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
8: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
11: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
12: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
13: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
8: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
15: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
14: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
15: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
14: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
15: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
14: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
16: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
17: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
14: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
14: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
20: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
19: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
21: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
19: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
22: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
19: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
23: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
1: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километра в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
0: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
5: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
24: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
26: Тера.
25: 14.
26: Чодага.
25: 15.
26: Пандрага.
25: 16.
26: Сола.
25: 17.
26: Сатра.
25: 18.
26: Атара.
25: 19.
26: Униз.
25: 20.
26: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
6: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Данфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли 2 лимузина. 2 шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
7: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
0: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
8: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
0: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
8: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
0: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
10: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
9: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
11: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
9: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
12: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
9: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
12: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
9: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
10: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
9: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов Красноярска нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Важный сигнал.
13: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
13: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
13: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
13: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
13: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля страны.

0: таким направлением, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
2: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
3: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
2: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
1: 20.
6: Бис.
1: 30.
6: Тис.
1: 40.
6: Чалис.
1: 50.
6: Пачас.
1: 60.
6: Сат.
1: 70.
6: Саттар.
1: 80.
6: Асси.
1: 90.
6: Навве.
1: 100.
6: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между

0: Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
2: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
2: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
2: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
2: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
2: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
2: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
2: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
2: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
2: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
2: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
2: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
2: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть?
2: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
2: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
2: В смысле некуда?
1: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
2: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
2: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
2: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
2: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
2: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
2: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
2: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
2: Это же тысячи километров!
1: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
2: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
2: В каком смысле?
1: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
2: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
1: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
2: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
2: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
2: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
2: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
2: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
2: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
2: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
2: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
2: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
2: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
2: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
2: В год?
1: В месяц.
2: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
2: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
2: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
2: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
2: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
2: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
2: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
2: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
2: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
2: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
2: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
2: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
2: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
2: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
2: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
2: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
2: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
2: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
2: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
1: Человек не уволен, но…
2: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
2: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. – Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
4: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое.
5: Конечно.
4: Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 из 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо было делегацию перевезти, поэтому из Минска прилетело 80.
5: И прилетело.
4: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
0: Важный сигнал.
6: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
7: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
6: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
8: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
6: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
9: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
6: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
8: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест.
5: Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
6: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
10: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
12: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
11: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
12: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
11: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
12: Гарантированный, ну-ну.
11: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
12: Слушай,
11: Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
13: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
11: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
13: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
11: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
13: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
11: Громкие слова.
13: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
11: Кризисы бывают везде.
13: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
11: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
13: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
11: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
13: За счет бесконечных долгов.
11: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
13: Это позволило заткнуть дыры.
11: Долги есть у всех государств.
13: Это классическая долговая ловушка.
11: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
13: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
11: Это стандартная финансовая практика.
13: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
11: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
13: Опять разговоры про газ.
11: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
13: Это иллюзия на капэкономию.
11: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
13: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
11: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
13: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
11: И какой же чек?
13: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
11: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
13: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
11: Рынок просто перестраивается.
12: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
11: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
12: Технологической независимости? Серьезно?
11: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
12: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
11: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
12: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
11: Но производство не останавливается.
12: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
11: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
12: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
11: Индустриальный сектор оказался прочнее.
12: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
11: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
12: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
11: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
12: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
11: Это координация, а не привязка.
12: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
11: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
12: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
11: Это временный этап адаптации.
12: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
11: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
12: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
11: Это разговоры о мифических перспективах.
12: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
11: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
12: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
11: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
12: И для кого это все производится?
11: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
12: Это вопрос физического выживания.
11: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
12: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
11: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
12: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
11: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
14: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
11: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
14: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
11: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
12: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
11: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
12: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
11: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
15: Но для обновления ООН важны не только персонали и руководители, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем? Скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: Важный сигнал.
16: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
17: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
16: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
17: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
16: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
17: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
16: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
18: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
16: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
15: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
20: Благими намерениями выслана дорога в ад.
19: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
21: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
19: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
22: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
1: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
2: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
19: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 6713 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
3: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
4: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству – Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллионов долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития в стран, входящих в орган, ну, в союзные государства, стран, входящих в наши межнациональные объединения на постсоветском пространстве.

0: почки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
1: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
0: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в обверенном ему регионе.
5: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мест

0: Переработки мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабах страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
3: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
3: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
3: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
3: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
3: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
3: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
3: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
3: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
3: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
3: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
3: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
3: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
3: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
3: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
3: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
3: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
3: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
3: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
3: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
3: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
3: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
3: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
3: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
3: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
3: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
3: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
3: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
3: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
3: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
3: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
3: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
3: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
3: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
3: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
3: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
2: Угу.
3: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
3: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
3: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
3: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
3: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
3: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
3: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
3: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
3: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
3: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
3: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
5: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
4: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
6: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
4: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
4: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
7: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
4: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
7: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километра в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
8: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
8: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
8: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
8: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
13: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
12: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
14: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
12: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
15: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
12: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
16: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
12: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
17: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
12: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
19: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
20: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
8: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
0: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
8: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
0: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
8: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
21: Шкловский район на сегодняшний день, а Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
2: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
3: Так как... Это информационная атака на Россию.
12: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
22: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
12: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
23: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
12: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
24: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
12: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
25: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
8: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
26: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
8: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
2: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
8: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
26: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
4: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
1: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
5: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
6: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
5: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
6: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
9: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
7: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
9: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
7: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
9: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
7: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
10: А неудобные вопросы, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то.

0: может стоить не денег и не должностей, а здоровья людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
3: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
5: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
4: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
6: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я

0: Хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении. По Конституции есть такая возможность. И представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
1: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
2: Уважаемый Никола Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
1: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
0: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
1: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об уникальности Организации Объединенных Наций.
5: Позвольте еще раз поздравить Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности. Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира. Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше, и потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
7: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
6: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
7: Ага, интересное сравнение.
6: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
7: Точно.
6: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
7: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
6: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
7: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
6: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
7: Или руководителя управления, да.
6: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
7: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
6: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
7: Переработками, очевидно.
6: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
7: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
6: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
7: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
6: Угу.
7: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
6: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
7: Людям было просто страшно заводить детей.
6: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
7: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
6: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
7: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
6: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
7: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
6: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
7: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места,
6: в силу возраста или просто выгорания.
7: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
6: И это еще самый оптимистичный сценарий.
7: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
6: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
7: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
6: Люди массово бегут.
7: Бегут?
6: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
7: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
6: Ну, когда-то да.
7: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
6: Заработать можно, если звезды сойдутся.
7: В смысле?
6: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
7: Ну, это идеальный сценарий.
6: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
7: Ага.
6: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
7: Ну, это сезонность, да.
6: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
6: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
6: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
6: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
6: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
6: Классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
6: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
6: Типа так закаляется характер.
7: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
6: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
6: Методом проб и ошибок.
7: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
6: Примерзающие углы.
7: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
6: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
7: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
6: Давай цифры.
7: Соискатель при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
6: Угу.
7: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, Знаешь, что происходит?
6: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
7: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
6: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
7: Некомпетентное руководство.
6: Именно.
7: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
6: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
7: Давай разберем.
6: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
7: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
6: сложнейшими процедурами согласования премий.
7: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
6: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
7: Да-да.
6: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
7: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
6: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
7: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
6: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
7: Соседние рынки.
6: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
7: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
6: Самых смелых и инициативных.
7: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
6: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
7: Да уж.
6: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
7: Ну, как обычно.
6: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
7: Ага.
6: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
7: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
6: Безусловно.
7: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
6: На бумаге это выглядит безупречно.
7: Так.
6: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
7: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
6: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
7: Ну, логично.
6: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
7: Да, без сил даже поговорить с семьей.
6: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
7: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
6: Именно.
7: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
6: К раскручиванию инфляционной спирали.
7: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
6: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
7: Как это выглядит на практике?
6: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
7: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
6: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
7: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
6: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
7: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
6: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
7: Именно так.
6: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
8: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
10: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
8: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
11: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
12: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
13: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
8: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
15: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
14: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
15: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
14: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
15: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
14: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
16: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
17: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
14: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
14: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшиеся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Дованков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
20: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
19: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательно психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
21: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
19: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
22: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
19: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
23: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
1: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километра в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
0: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
5: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
24: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
26: Тера.
25: 14.
26: Чодага.
25: 15.
26: Пандрага.
25: 16.
26: Сола.
25: 17.
26: Сатра.
25: 18.
26: 18.
25: 19.
26: 19.
25: 20.
26: 20.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
6: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строгим. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Данфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли 2 лимузина. 2 шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
7: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
0: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
9: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и
8: другие нюансы, а также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
0: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
8: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы стать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
0: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
11: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
10: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
12: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
10: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
13: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
10: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
13: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
10: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
11: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
10: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
3: Важный сигнал.
14: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
15: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
14: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
15: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
14: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
15: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
14: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
14: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
2: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия

0: На нашем пространстве ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
2: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи. Где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
3: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
2: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
1: 20.
6: Бис.
1: 30.
6: Тис.
1: 40.
6: Чалис.
1: 50.
6: Пачас.
1: 60.
6: Сат.
1: 70.
6: Саттар.
1: 80.
6: Асси.
1: 90.
6: Навве.
1: 100.
6: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на

0: долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
1: Да, тема прям горячая.
0: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
1: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
0: Ага, но бумаги.
1: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
0: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
1: Угу.
0: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
1: Логично, выручка 100 рублей.
0: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
1: Так, ну получается 126 рублей.
0: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
1: А яблок-то физически стало меньше?
0: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
1: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
0: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
1: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
0: Ходят, да.
1: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
0: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
1: Ого, приличный объем.
0: А сейчас?
1: 22-24 тысячи штук.
0: Падение на треть?
1: 100%. Падение физического объема.
0: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
1: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
0: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
1: В смысле некуда?
0: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
1: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
0: Да, потому что остановить конвейер — это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
1: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
0: Калий.
1: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
0: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
1: В ту же Бразилию, Китай.
0: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
1: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
2: География.
0: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
1: Литовский порт, да.
0: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
1: А сейчас этот маршрут отрезан?
0: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
1: Это же тысячи километров!
0: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
0: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
0: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
0: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
0: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, Огромная подушка безопасности?
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
0: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
0: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
0: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
0: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
1: Обалдеть.
0: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
1: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
0: Абсолютно.
1: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
0: Это статистический мираж.
1: В смысле?
0: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
1: А какая реальная безработица?
0: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
1: Это как?
0: Человек не уволен, но…
1: Но?
0: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
1: Ага, и платят меньше.
0: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
1: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
0: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
1: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
1: Инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
1: И куда они?
0: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
1: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
0: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
1: Да уж.
0: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
4: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
5: И прилетело.
4: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
2: Важный сигнал.
6: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
7: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
6: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
8: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
6: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
9: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
6: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
8: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
6: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
5: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
11: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
10: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
11: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
10: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
11: Гарантированный, ну-ну.
10: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
11: Слушай,
10: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
11: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
10: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
11: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
10: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
11: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
10: Громкие слова.
11: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
11: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
10: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
11: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
10: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
11: За счет бесконечных долгов.
10: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
11: Это позволило заткнуть дыры.
10: Долги есть у всех государств.
11: Это классическая долговая ловушка.
10: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
11: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
10: Это стандартная финансовая практика.
11: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
10: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
11: Опять разговоры про газ.
10: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
11: Это иллюзия на копэкономию.
10: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
11: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
10: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
11: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
10: И какой же чек?
11: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
10: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
11: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
10: Рынок просто перестраивается.
11: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
10: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
11: Технологической независимости? Серьезно?
10: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
11: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
10: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
11: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
10: Но производство не останавливается.
11: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
10: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
11: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
10: Индустриальный сектор оказался прочнее.
11: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
10: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
11: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
10: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
11: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
10: Это координация, а не привязка.
11: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
10: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
11: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
10: Это временный этап адаптации.
11: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
10: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
11: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
10: Это разговоры о мифических перспективах.
11: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
10: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
11: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвии, Украины разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
10: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
11: И для кого это все производится?
10: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
11: Это вопрос физического выживания.
10: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
11: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
10: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
11: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
10: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
11: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
10: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
11: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
10: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
11: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
10: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
11: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
10: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
12: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем? Скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: Важный сигнал.
13: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
13: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
13: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
13: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
13: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
12: Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
17: Благими намерениями выслана дорога в ад.
16: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
18: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
16: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
19: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
20: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь. Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет государственному имуществу.
16: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их остаются. Останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске 1 сентября заминировали медицинские и учебные учреждения. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, были получены электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Они оказались ложными. Специалисты обследовали указанные объекты и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В СМИ также появилась информация, что из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Минобороны из здания по адресу Азгура 4 в Минске. Официально о получении сообщения власти не сообщали. В Могилеве тренировались разгонять протесты с использованием дронов. В войсковой части 67-13 внутренних войск МВД в Могилеве проведены учения по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Как сообщили в МВД, военнослужащие отработали блокирование очага напряжения, рассредоточение толпы и задержание нарушителей. Также отрабатывались тактические действия в элементах боевого порядка и новые формы применения беспилотников. Аналогичные учения прошли недавно в Витебской и Минской областях. Комитет госконтроля сообщил о приостановке работы 4 торговых объектов в Бресте. Всего контролеры проверили 7 точек, торговавших электронными системами курения и никотиносодержащими изделиями. В продаже были обнаружены товары с истекшими сроками годности. В ассортименте были и жидкости, ввезенные на территорию страны нелегально. Контрафактная и просроченная продукция изъята из обращения. В Мозыре запустили уличный буккроссинг. В 5-м районе города установили шкаф для обмена книгами. Любой может оставить прочитанную или взять новую бесплатно. Местные жители инициативу оценили, хотя шутят про количество камер для защиты от вандалов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Министр культуры Марат Марков о том, что к творчеству нужен грамотный менеджмент и подход.
1: На самом деле, даже вот тема сегодняшнего форума, тема креативных индустрий, она непосредственно связана, в том числе и с нашим сотрудничеством. Потому что, так или иначе, мы говорим о том, что культура – это не только душа народа. Нужно четко понимать, что грамотный менеджмент, грамотный подход к творчеству. Здесь мы берем целый комплекс сфер, начиная изобразительное искусство, театры, наше наследие, в том числе и природное, и историческое наследие. Беларусь богата, и Беларусь, и Россия, они богаты огромным количеством памятников, которые будут привлекать и привлекают. В том числе это искусство театральное, которое мы, естественно, любим, и огромное количество людей на это искусство не просто ходит, а готово вкладывать в это средства. И мы говорим о том, что вот эта креативная индустрия, то есть все вот эти творческие вещи, включая IT, включая программирование, включая туризм в обязательном порядке, а Беларусь богата на объекты туристической инфраструктуры, они все должны приносить в том числе и доход. Мир на этом уже давно зарабатывает. Более 2 триллиона долларов крутится в этой сфере только сейчас. Причем прирост, ежегодный прирост, идет значительно интенсивнее, нежели в других традиционных сферах экономики. Поэтому именно для этого сегодняшняя конференция, для обсуждения в том числе и этих путей развития стран, входящих в орган, ну, в союзное государство стран входящих в наше межнациональное объединение на постсоветском пространстве.
2: Важный сигнал.
13: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки.

0: топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
0: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Витебской области Александр Рогожник о том, какая сфера деятельности получит второе дыхание в обверенном ему регионе.
5: Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И приход Дзержинского агрокомбината на Оршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена.

0: Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштабы страны производство. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Поэтому эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Ни врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
3: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
4: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
3: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
4: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
3: Угу.
4: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
3: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
4: Ну типа пересчитать всех?
3: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
4: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
3: Вся оптовая?
4: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
3: Ого.
4: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
3: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
4: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. в Гомельской 680.
3: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
4: 100%.
3: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
4: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
3: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
4: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
3: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
4: Около 8%.
3: 8? От всех закрывшихся?
4: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
3: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
4: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще не сложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
3: В смысле?
4: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
3: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
4: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
3: Ну да, логично.
4: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
3: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
4: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
3: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
4: Именно так.
3: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
4: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
3: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
4: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
3: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
4: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
3: То есть разница колоссальная.
4: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
3: А что может быть хуже 20%?
4: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
3: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
4: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
3: Так, и сколько это в деньгах?
4: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
3: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
4: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
3: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
4: Да, отличная аналогия.
3: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
4: Давай.
3: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
4: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
3: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
4: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
3: Так, минус 100 рублей, остается 400.
4: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
3: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
4: Угу.
3: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
4: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
3: А какие там штрафы?
4: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
3: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
4: Угу.
3: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
4: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
3: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
4: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
3: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
3: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
3: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
3: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
3: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
3: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
4: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
4: Угу.
3: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
5: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
3: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
4: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
3: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
4: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Армия отступает. Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
7: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
6: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
8: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
6: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
8: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
6: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистра финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
9: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
6: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
9: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
10: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
11: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
10: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
12: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
10: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
13: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
15: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
14: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
16: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
14: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
17: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
14: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
18: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
14: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
19: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
14: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко об усилении взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
21: В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности. Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
22: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
10: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
0: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
10: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
0: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
10: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
20: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
2: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьи слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
23: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
24: Это информационная атака на Россию.
5: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом 21 сентября Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
3: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
5: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
4: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
5: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
7: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
5: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
8: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
10: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
24: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
10: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
25: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
10: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
6: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
10: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Ущье организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, и Угизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
9: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
1: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
11: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
12: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
11: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
12: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
15: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
13: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
15: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
13: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
15: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
13: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
15: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
13: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
16: Владимир Кирилович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
17: Спасибо.
16: Говорят, ты ровно 6 лет
14: Работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия? Я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит.

0: Создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
1: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал. Создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
0: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
2: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
0: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
3: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 000 000 человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
6: Владимир Геннадьевич, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
7: Спасибо.
6: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.

0: учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
5: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
4: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
5: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
4: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
5: Кошмар.
4: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
5: 30 районов – это же огромная территория.
4: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
5: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
4: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
5: 7 дней в неделю?
4: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
5: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
4: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь себе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
5: Так.
4: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
5: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
4: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
5: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
4: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
5: И закрывает на это глаза.
4: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
5: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
4: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
5: А все остальное это что, премии?
4: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
5: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
4: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
5: Подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле?
4: Вот это, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
5: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
4: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
5: Ого. А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
4: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
5: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
4: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
5: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
4: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
5: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
4: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
5: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе. С хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями. Чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
4: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
5: Но для этого же существуют школьные автобусы.
4: Которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
5: Да, бездорожье там суровое.
4: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
5: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
4: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
5: О кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
4: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
5: То есть учителей тоже не хватает?
4: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
5: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
4: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
5: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
4: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
5: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
4: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
5: Можешь пример привести?
4: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
5: И надолго хватило этого энтузиазма.
4: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
5: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
4: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
5: Но здесь я должна привести контраргумент.
4: Давай.
5: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
4: О, да, агрогородки.
5: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
4: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
5: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
4: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
5: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
4: Точно!
5: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
4: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
5: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
4: Это от безысходности.
5: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
4: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
5: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
4: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
5: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
4: Так.
5: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
4: Да.
5: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
5: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
4: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
5: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
4: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
5: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
4: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
5: Логично.
4: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
5: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
4: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
5: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
4: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
5: Топливо, удобрения.
4: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
5: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
4: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
5: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
4: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
5: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
4: О, да.
5: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
4: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
5: Приведи пример.
4: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
5: Так?
4: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
5: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
4: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
5: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
4: Показывают, и еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
5: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
4: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
5: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
4: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
5: А, вот оно что.
4: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
5: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
4: Именно. А успешным фермерам невозможно.
5: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
4: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
5: Прямо сейчас?
4: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
5: Какой?
4: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
5: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
4: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
5: Это же капитуляция.
4: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
5: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
7: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
7: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
8: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. а ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
7: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
10: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
9: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
11: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
9: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
12: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
9: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в Тулу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в Тулу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
18: Ему предложили контракт и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
17: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
19: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
17: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал доходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
20: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
17: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
21: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
22: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
23: Сколько у тебя по ВРП?
22: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
23: Нет, процентов
22: сколько? 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
0: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
24: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
1: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
24: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
0: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
24: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодага.
4: 15,
5: пандраха,
4: 16,
5: сола,
4: 17,
5: сатраха,
4: 18,
5: атара,
4: 19,
5: унис,
4: 20,
5: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
21: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
6: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
24: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
24: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
7: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
24: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
8: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
24: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
24: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
11: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
17: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
20: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
17: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
12: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
17: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
23: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
11: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
17: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.

0: себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
1: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
0: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Солаха.
2: 17.
3: Сатраха.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
6: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
5: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
6: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
5: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
6: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
5: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
6: И там уже совсем другая картина, да?
5: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
6: Ничего себе скачок.
5: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
6: Ого! 212 тысяч?
5: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
6: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
5: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
6: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн

0: в месяц – это вообще не панацея.
1: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
0: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
1: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
0: Да, какая там нормальная экспортная мощность?
1: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
0: Ага. А тут 212.
1: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
0: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
1: В смысле риторики.
0: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
1: Логично.
0: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
1: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
0: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
1: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
0: В каком плане?
1: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
0: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
1: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
0: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
1: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
0: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
1: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
0: Да, расчеты же в рублях идут.
1: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
0: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
1: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
0: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
1: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
0: Там же российская доля есть.
1: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
0: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
1: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
0: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
1: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
0: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
1: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
0: Ее покупают? Да.
1: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
0: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
1: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
0: Звучит как очень энергозатратный процесс.
1: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
0: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
1: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
0: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
1: Какому?
0: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
1: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
0: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
1: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
0: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
1: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
0: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
0: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
0: Ну и прямая физическая угроза.
3: Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
3: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
3: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
3: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
2: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
3: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
2: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
3: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
2: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
6: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряет актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
8: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
9: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка, и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
12: детские сады,
11: ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
13: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
12: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
13: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
12: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
13: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
14: Сумма внушительная, не спорю.
13: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
14: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
13: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
14: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
13: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
12: Да, это дорого, но без него ничего не построить.
14: Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
13: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
14: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
13: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
15: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
13: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
14: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
13: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
16: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
13: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
16: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
13: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
16: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
13: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
16: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
13: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
16: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
13: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
15: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
13: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
15: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
17: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде, комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек нормальный, руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Важный сигнал.
18: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
19: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
18: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
19: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
18: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
20: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
18: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
21: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
18: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
17: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
22: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
22: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: 3 работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковича и водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и 2 слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела 3 работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за 2 дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за 2 дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами. Озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
2: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
3: И представляете, насколько...
2: Конечно, быт, насколько быт. Они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
1: Важный сигнал.
18: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
23: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
18: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
23: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
18: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
23: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
18: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
23: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
18: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
6: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
17: А за счет чего?
6: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
17: Но это же социальная сфера, в основном жилье.
6: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы. И в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили.
17: Нет, так не инвестиции строить. Это что, ты что, в предприятии настроил столько?
6: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть

0: начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
2: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
2: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
2: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
2: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
2: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
2: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
2: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
2: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
2: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
2: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
2: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
2: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
2: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
2: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
2: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
2: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
2: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
2: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
2: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
2: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси

0: Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
4: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: все нормально.
9: Везде есть.
8: Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
10: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
11: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
12: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
13: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
14: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
15: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
10: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
2: 2.
17: До.
2: 3.
17: Тин.
2: 4.
17: Чар.
2: 5.
17: Пач.
2: 6.
17: Че.
2: 7.
17: Сат.
2: 8.
17: Ат.
2: 9.
17: Но.
2: 10.
17: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
18: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
16: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
19: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
16: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
18: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
16: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
1: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
20: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
21: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
20: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
22: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
20: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
23: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
20: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
25: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
3: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
4: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
6: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3 500 учреждений дошкольного образования. 300
25: это
6: воспитанников,
25: детские сады, ясли.
6: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке, три года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
8: российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
7: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
9: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
7: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
11: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
7: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никикин.
12: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
7: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
13: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
0: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
14: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
0: К Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
0: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
16: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
15: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщала о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
17: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
18: Женщина одна.
17: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
15: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
19: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
15: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
26: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
15: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
2: Синий.
1: Нила.
2: Коричневый.
1: Бура.
2: Зеленый.
1: Сабз.
2: Оранжевый.
1: Наранджи.
2: Фиолетовый.
1: Джамуни.
2: Красный.
1: Сурх.
2: Белый.
1: Сафед.
2: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
20: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
4: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
20: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
4: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
20: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
4: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
20: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
6: Владимир Владимирович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
21: Спасибо.
6: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
23: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
22: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
24: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
22: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
7: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
22: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии

0: Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь, это десяток, наверное, по республике, это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска? И что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать? Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангаль.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
5: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
4: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
5: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
4: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
5: Кошмар.
4: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
5: 30 районов – это же огромная территория.
4: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
5: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
4: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
5: 7 дней в неделю?
4: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
5: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?

0: увольнение.
1: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
0: Так.
1: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей, плюс 180 рублей детского пособия, итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
0: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу?
1: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
0: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
1: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
0: И закрывает на это глаза.
1: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
0: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
1: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
0: А все остальное это что, премии?
1: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
0: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
1: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
0: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкий доходы – это не так критично на самом деле.
1: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
0: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
1: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
0: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
1: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
0: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
1: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
0: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
1: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
0: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
1: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
0: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
1: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
0: Но для этого же существуют школьные автобусы,
1: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
0: Да, бездорожье там суровое.
1: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
0: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
1: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
0: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
1: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
0: То есть учителей тоже не хватает.
1: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
0: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
1: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
0: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
1: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
0: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
1: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
0: Можешь пример привести?
1: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
0: И надолго хватило этого энтузиазма?
1: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
0: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
1: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
0: Но здесь я должна привести контраргумент.
1: Давай.
0: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
1: О, да, агрогородки.
0: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
1: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
0: Витрину. То есть только внешне все хорошо.
1: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
0: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник.
1: Точно.
0: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
1: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
0: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
1: Это от безысходности.
0: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
1: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
0: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
1: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
0: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
1: Так.
0: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
1: Да.
0: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
0: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
1: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
0: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
1: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
0: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
1: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
0: Логично.
1: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
0: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
1: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
0: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
1: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
0: Топливо, удобрения.
1: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
0: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
1: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
0: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
1: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
0: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
1: О, да.
0: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
1: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
0: Приведи пример.
1: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
0: Так?
1: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
0: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
1: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
0: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
1: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
0: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
1: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
0: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
1: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
0: А, вот оно что.
1: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
0: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
1: Именно. А успешным фермерам невозможно.
0: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
1: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
0: Прямо сейчас?
1: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
0: Какой?
1: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
0: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
1: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
0: Это же капитуляция.
1: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
0: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный – платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
14: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в Тулу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в Тулу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
15: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
14: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
16: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
14: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал доходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
17: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
14: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
19: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
20: Сколько у тебя по ВРП?
19: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
20: Нет, процентов сколько?
19: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
21: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
1: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
22: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
1: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
21: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
1: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодага.
23: 15,
24: пандрага,
23: 16,
24: сола,
23: 17,
24: сатра,
23: 18,
24: атара,
23: 19,
24: униз,
23: 20,
24: бис.
0: учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
3: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь, в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
4: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
1: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
5: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
1: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может
24: Почему, да?
10: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас.
9: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
25: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
9: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
26: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
9: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего, перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали, а что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
11: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
11: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
9: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, не знаю.
9: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
25: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
9: И вот здесь начинается самое опасное для будущего.

0: можно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
1: Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодага.
2: 15.
3: Пандрага.
2: 16.
3: Сулага.
2: 17.
3: Сатрага.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов? И не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
6: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
5: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
6: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
5: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
6: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
5: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед, в июнь 26-го.
6: И там уже совсем другая картина, да?
5: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
6: Ничего себе скачок.
5: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
6: Ого! 212 тысяч?
5: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
6: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
5: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
6: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
5: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
6: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
5: А вот для Беларуси, давай посмотрим с другой

0: стороны границы.
1: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
0: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
1: Ага. А тут 212.
0: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
1: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
0: В смысле риторики.
1: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
0: Логично.
1: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
0: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
1: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
0: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
1: В каком плане?
0: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
1: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
0: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
1: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
0: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
1: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
0: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
1: Да, расчеты же в рублях идут.
0: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
1: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
0: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
1: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
0: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
1: Там же российская доля есть.
0: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
1: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
0: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
1: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
0: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
1: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
0: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
1: Ее покупают? Да.
0: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
1: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
0: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
1: Звучит как очень энергозатратный процесс.
0: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
1: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
0: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
1: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
0: Какому?
1: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
0: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
1: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
0: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
1: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
0: И вся система висит на двух точках.
1: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
0: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
1: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
0: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
1: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
0: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
1: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
0: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
1: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
0: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
1: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
0: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
1: За счет розничных цен.
0: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
1: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
0: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
1: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
0: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
1: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
1: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
1: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
1: А Россия уже адаптируется.
3: наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
3: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
3: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
2: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
3: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
2: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
3: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
2: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
6: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряют актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
8: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
9: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься, потому что именно политические решения сейчас напрямую влияют на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
12: детские сады, ясли.
11: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
13: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
12: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
13: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
12: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
13: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 тысяч 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
14: Сумма внушительная, не спорю.
13: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
14: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
13: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
14: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
13: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
12: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
13: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
12: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть.
14: И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
13: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
15: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
13: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
14: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
13: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
12: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
13: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники, или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
12: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
13: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
12: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
13: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
12: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
13: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
12: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
13: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
14: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
13: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
14: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Важный сигнал.
17: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
18: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
17: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
18: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
17: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
19: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
17: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
20: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
17: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
21: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
21: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковичей водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за два дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса Дальва практически полностью исчез всего за два дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами. Озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
5: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
1: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
3: И представляете, насколько...
1: Конечно, быт, насколько быт. Они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
22: Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
23: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
23: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
23: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
23: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
24: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
2: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия, и это, конечно, тоже высокий процент.
16: А за счет чего?
2: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
16: Но это же социальная сфера, в основном жилье.
2: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили.
16: Нет, так не инвестиции, строить. Это что, ты что, в предприятии настроил столько?
2: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег, вот уже в этом году порядка 500 миллионов, это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города, и мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.

0: между строк. Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
1: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
0: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
1: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
0: Ого.
1: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
0: Угу.
1: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
0: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
0: Угу.
1: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель, коэффициент старения.

0: арене. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе!
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей.
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
4: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально. Везде есть. Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
2: 2.
16: До.
2: 3.
16: Тин.
2: 4.
16: Чар.
2: 5.
16: Пач.
2: 6.
16: Че.
2: 7.
16: Сат.
2: 8.
16: Ат.
2: 9.
16: Но.
2: 10.
16: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
18: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
17: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
4: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
17: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
18: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
17: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
20: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
19: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
21: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
19: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
22: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
19: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
23: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
19: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
25: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
0: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
17: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
1: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
17: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
17: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
6: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
25: детские сады, ясли.
6: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке три года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем трехлетний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
8: российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
7: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
9: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
7: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
10: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
7: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
11: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
7: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
12: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
17: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
13: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
17: К Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
3: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которую ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
17: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
14: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
15: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
16: Женщина одна.
15: Женщина одна.
16: Первая.
15: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
18: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
26: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
20: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
19: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
20: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
19: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
20: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
19: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
20: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
19: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
5: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
21: Спасибо.
5: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика, это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике, это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
23: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
22: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
24: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
22: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
6: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
22: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.

0: комплекс, который ты строишь, это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска? И что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают? Проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоят. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангаль.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
5: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
4: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
5: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
4: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
5: Кошмар.
4: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
5: 30 районов – это же огромная территория.
4: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
5: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
4: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
5: 7 дней в неделю?
4: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
5: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
4: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь себе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
5: Так.
4: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия, итого 730 рублей на 4 человека.

0: человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
1: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу?
0: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
1: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
0: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
1: И закрывает на это глаза.
0: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
1: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
0: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
1: А все остальное это что, премии?
0: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
1: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
0: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
1: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
0: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
1: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
0: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
1: Ого. А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
0: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
1: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
0: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
1: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
0: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
1: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
0: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
1: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
0: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
1: Но для этого же существуют школьные автобусы.
0: Которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
1: Да, бездорожье там суровое.
0: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
1: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
0: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
1: О кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
0: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
1: То есть учителей тоже не хватает.
0: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
1: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
0: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
1: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
0: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
1: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
0: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
1: Можешь пример привести?
0: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
1: И надолго хватило этого энтузиазма?
0: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
1: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
0: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
1: Но здесь я должна привести контраргумент.
0: Давай.
1: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
0: О, да, агрогородки.
1: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
0: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
1: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
0: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
1: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
0: Точно.
1: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
0: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
1: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
0: Это от безысходности.
1: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
0: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
1: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
0: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
1: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
0: Так.
1: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
0: Да.
1: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
1: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
0: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
1: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
0: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
1: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
0: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
1: Логично.
0: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
1: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
0: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
1: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
0: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
1: Топливо, удобрения.
0: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
1: Ну подожди, Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
0: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
1: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
0: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
1: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
0: О, да.
1: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
0: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
1: Приведи пример.
0: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
1: Так?
0: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
1: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
0: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
1: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
0: Показывают, и еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
1: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
0: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
1: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
0: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
1: А, вот оно что.
0: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
1: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
0: Именно. А успешным фермерам невозможно.
1: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
0: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
1: Прямо сейчас?
0: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
1: Какой?
0: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
1: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
0: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
1: Это же капитуляция.
0: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
1: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями мягко мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
15: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
14: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
16: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
14: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
17: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
14: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
19: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
20: Сколько у тебя по ВРП?
19: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
20: Нет, процентов.
19: 102,2. Нет. У нас сегодня вклад городского ВРП, ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: С
0: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
21: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
0: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
22: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
0: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
21: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
0: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодага.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атараха.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
25: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады здесь, в Луцке, работая сегодня в Луцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «ПАЗ». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
1: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
3: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: В Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
5: Почему «Пегасус» сейчас не может
7: Почему, да?
5: обратно вас привезти? Но неизвестно, какая ситуация сейчас.
14: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
17: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
14: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
8: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
14: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов.